Катится, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Москва не получала от Киева предложений по возобновлению дипломатических контактов. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД нашей страны Алексей Фадеев. Также, по его словам, если у США есть новые предложения по урегулированию украинского конфликта, то Россия готова их обсудить. При этом такие инициативы должны учитывать законные интересы России, в том числе в области безопасности. В правительстве возобновили обсуждение эксперимента по онлайн-торговле алкоголем через Почту России и маркетплейсы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Он напомнил, что соответствующие законопроекты находятся в Госдуме с 2021 года. Сейчас вопрос об онлайн-торговле алкоголем рассматривают несколько министерств.
2: Мир.
1: Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хаддад» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, предполагается, что соглашение, о котором официально объявят в ближайшее время, будет действовать 60 дней. Отмечается, что в договоре не идет речь о планах взимать пошлины за транзит. Тем временем вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил мнение, что нашей стране следует рассмотреть создание железнодорожного выхода к Индийскому океану из-за рисков на других маршрутах, в том числе в Ормузском проливе.
2: Культура.
1: Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место пока не определены. Как пишет ТАСС, об этом сообщили организаторы мероприятия. Напомню, возрожденное «Интервидение» состоялось 20 сентября 2025 года в Москве. Участие в конкурсе приняли более 20 стран, включая все государства БРИКС.
2: Транспорт.
1: Nissan Qashqai с гибридной системой e-Power попал в книгу рекордов Гиннесса за дальность пробега без остановки для дозаправки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на производителя. Отмечается, что рекордный заезд проходил с 14 по 17 июля в Колумбии, его дистанция составила 1980 километров. Колеса Qashqai e-Power приводят в движение электромотор, при этом бензиновый двигатель используется только для выработки электроэнергии. По словам производителя, такая схема позволяет добиться характеристик, близких к электромобилям, и при этом не быть привязанным к электрозарядкам.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на дорожном радио. Давайте вместе споем песню «Пойдем домой». И хорошей вам дороги.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин подписал указ, исключающий московский аэропорт Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Как пишет «Коммерсант», это разрешает приватизацию аэропорта. При этом, согласно указу, Шереметьево сохранит основной вид деятельности, а его акции не смогут быть отчуждены иностранцам. В документе также отмечается, что правительство получит право золотой акции в отношении аэропорта. Это предусматривает возможность госорганов заблокировать ключевые решения компании при приватизации. В Госдуму внесут законопроект о замене ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ. Его автор, председатель Комитета по защите семьи Нина Останина, выразила мнение, что действующая модель итоговой аттестации часто ориентирует образовательный процесс преимущественно на подготовку к экзамену, а не на системное освоение школьной программы. Кроме того, успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад.
0: Хоккей.
1: Первый матч нового сезона континентальной хоккейной лиги состоится 5 сентября. В час дня по московскому времени на лед выйдут Ярославский «Локомотив» и Челябинский «Трактор». Как пишет ТАСС, об этом сообщила пресс-служба КХЛ. Напомню, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина.
0: Мир.
1: В Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег. Как сообщает издание Guardian, большая часть страны столкнулась с минусовыми температурами, снегом, градом и сильным холодным ветром. Из-за непогоды были закрыты некоторые автомагистрали. Тем временем портал EU Observer пишет, что экстремальная жара становится серьезной угрозой для экономики Европы. Размер общего ущерба может составить 800 миллиардов евро. Напомню, во второй половине июля в некоторых странах Западной Европы температура воздуха превышала 40 градусов.
0: Транспорт.
1: Срок хранения моторного масла составляет 5 лет. При этом должны быть соблюдены все условия хранения, а масло должно находиться в заводской герметичной упаковке. Об этом пишет российская газета со ссылкой на экспертов. По их словам, даже если залить масло в двигатель в последний день пятилетнего срока, оно отработает штатный интервал без всяких скидок на возраст. Однако все, что за пределами 5 лет, это зона непредсказуемого окисления и отсутствия гарантий.
0: Новости на Дорожном радио.

0: прости за то, что свел меня с тобой.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: На Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, планируется подписать 380 соглашений на 6.

0: 3,5 триллионов рублей. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он также попросил главу государства принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса и Находкинского завода минеральных удобрений. Путин приглашение принял. Около 70% россиян планируют участвовать в выборах в Госдуму. Таковы результаты исследования в ЦИОМ. Отмечается, что главным мотивом прийти на избирательный участок 87% респондентов назвали гражданский долг. Напомню, голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. По данным Центра избиркома, численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, за пределами страны свыше 1 800 000 человек. Управляющие компании, которые не допускают в дома операторов связи, будут штрафовать. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 500 тысяч. Соответствующий закон вступил в силу 6 августа. Авторы документа указывали на то, что регулирование необходимо, поскольку зачастую возникают ситуации, когда управляющие компании уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров или навязывают дополнительные условия. Кроме того, они создают препятствия для доступа операторов связи в многоквартирные дома. На первое место в России по производству арбузов вышел Оренбург, сместив традиционного лидера Астрахань. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Роскачестве. Там отметили, что среднегодовое потребление арбузов на человека составляет около 7,5 килограммов, а за прошлый год было собрано более 1,5 миллиона тонн, что позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос. Добавлю, специалисты рекомендуют выбирать арбузы средних размеров, без надрезов и трещин, с сухой плодоножкой. У хорошего арбуза ярко-желтое пятно на боку от земли, а при ударе ладонью он вибрирует. Скидка при оплате штрафа не действует на ряд грубых нарушений, в их числе вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, нарушение на ЖД-переездах и управление автомобилем без прав. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. При этом там напомнили, что многие штрафы можно оплатить со скидкой в размере 25% в течение 30 дней со дня вынесения постановления.
1: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: На Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, планируется подписать 380 соглашений на 6,5 триллионов рублей. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он также попросил главу государства принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса и Находкинского завода минеральных удобрений. Путин приглашение принял. Около 70% россиян планируют участвовать в выборах в Госдуму. Таковы результаты исследования ВЦИОМ. Отмечается, что главным мотивом прийти на избирательный участок 87% респондентов назвали гражданский долг. Напомню, голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. По данным Центра избиркома, численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, за пределами страны свыше 1 800 000 человек. Управляющие компании, которые не допускают в дома операторов связи, будут штрафовать. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 500 тысяч. Соответствующий закон вступил в силу 6 августа. Авторы документа указывали на то, что регулирование необходимо, поскольку зачастую возникают ситуации, когда управляющие компании уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров или навязывают дополнительные условия. Кроме того, они создают препятствия для доступа операторов связи в многоквартирные дома. На первое место в России по производству арбузов вышел Оренбург, сместив традиционного лидера Астрахань. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Роскачестве. Там отметили, что среднегодовое потребление арбузов на человека составляет около 7,5 килограммов, а за прошлый год было собрано более 1,5 миллиона тонн, что позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос. Добавлю, специалисты рекомендуют выбирать арбузы средних размеров, без надрезов и трещин, с сухой плодоножкой. У хорошего арбуза ярко-желтое пятно на боку от земли, а при ударе ладонью он вибрирует. Скидка при оплате штрафа не действует на ряд грубых нарушений. В их числе вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, нарушение на ЖД-переездах и управление автомобилем без прав. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. При этом там напомнили, что многие штрафы можно оплатить со скидкой в размере 25% в течение 30 дней со дня вынесения постановления.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США обратились к России с просьбой освободить американца Роберта Гилмана. Об этом сообщает Рейтер. Вопрос об этом деле поднял госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля. Гилман осужден в России за нападение на полицейского. Американца задержали в январе 22 года в Воронеже за пьяный дебош в поезде. В общей сложности Гилмана приговорили к 10 годам колонии.
2: Россия.
1: Пассажирам начнут сообщать об отмене поезда через телефон и электронную почту. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Ранее указание контактных данных носило необязательный характер, теперь и становится обязательным. Их надо будет указывать при оформлении билета на поезд дальнего следования. Банки начали предлагать сверхвысокие ставки по вкладам до 20-30%. При этом редко акцентируется внимание на максимальной сумме, допустимой по таким вкладам. Тем временем максимальная сумма этих вкладов всего 50-100 тысяч рублей. На это обращает внимание «Российская газета». Самые высокие показатели июльской пенсии зафиксированы в

0: 7 регионах. В Чукотском автономном округе этот показатель составил 43 900 рублей, в Ненецком автономном округе 40 тысяч. Свыше 35 тысяч составила средняя пенсия неработающих граждан в Камчатском крае и Магаданской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Мурманской области. Такие данные указаны в статистике социального фонда.
1: Транспорт.
0: Штраф за езду по обочине предложили поднять более чем в два раза – с 2250 рублей до 5000. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. За увеличение этого штрафа высказался и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Но это сработает только с расшитием бутылочных горлышек на трассах», – добавил эксперт. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
1: О главном.
0: США обратились к России с просьбой освободить американца Роберта Гилмана. Об этом сообщает Рейтер. Вопрос об этом деле поднял госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля. Гилман осужден в России за нападение на полицейского. Американца задержали в январе 22 года в Воронеже за пьяный дебош в поезде. В общей сложности Гилмана приговорили к 10 годам колонии.
1: Россия.
0: Пассажирам начнут сообщать об отмене поезда через телефон и электронную почту. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Ранее указание контактных данных носило необязательный характер, теперь становится обязательным. Их надо будет указывать при оформлении билета на поезд дальнего следования. Банки начали предлагать сверхвысокие ставки по вкладам до 20-30%. При этом редко акцентируется внимание на максимальной сумме, допустимой по таким вкладам. Тем временем максимальная сумма этих вкладов всего 50-100 тысяч рублей. На это обращает внимание «Российская газета». Самые высокие показатели июльской пенсии зафиксированы в 7 регионах. В Чукотском автономном округе этот показатель составил 43 900 рублей, в Ненецком автономном округе – 40 тысяч. Свыше 35 тысяч составила средняя пенсия неработающих граждан в Камчатском крае и Магаданской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Мурманской области. Такие данные указаны в статистике Социального фонда.
1: Транспорт.
0: Штраф за езду по обочине предложили поднять более чем в два раза – с 2250 рублей до 5000. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. За увеличение этого штрафа высказался и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но это сработает только с расшитием бутылочных горлышек на трассах, добавил эксперт. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Утечка сведений о сокращении арсенала боеприпасов в США вызвала возмущение президента Дональда Трампа. Это утверждает телеканал CNN. Глава Белого дома оказался недоволен тем, что новость о сокращении запасов боеприпасов у США попала в средства массовой информации, выставив тем самым Соединенные Штаты в невыгодном свете на фоне конфликта с Ираном.
0: Россия.
1: Авиакомпания «Иш-Авиа» работает над восстановлением своего сертификата. Как заявила временный руководитель Удмуртии Ольга Абрамова по итогам встречи с главой Росавиации Дмитрием Ядровым, лишенная сертификата эксплуатанта «Иш-Авиа» работает над устранением замечаний регулятора и намерена сохранить свой персонал. В апреле Ространснадзор установил, что «Иш-Авиа» допускала самолеты к полетам без надлежащего техобслуживания. Через год россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете на портале госуслуги. Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Квитанции в электронном виде будут получать собственники квартир с подтвержденной учетной записью на портале и согласившиеся с таким способом доставки электронных документов. О высоком содержании нитратов в арбузе говорят гладкий срез без крупинок, неестественно красный цвет мякоти и желто-оранжевые прожилки. Нитраты скапливаются у кожуры, поэтому лучше есть мякоть ближе к сердцевине. Хранить разрезанный арбуз можно только в холодильнике под пищевой пленкой не более 12 часов. На это указывают опрошенные РИА Новости эксперты.
0: Транспорт.
1: Для пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан» в Москве запустили новую услугу. РЖД предлагают оформить доставку багажа в любую точку столицы. Курьер встретит пассажира у вагона, заберет вещи и доставит их по указанному адресу. Стоимость доставки от 490 рублей. Вы слушали новости.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Утечка сведений о сокращении арсенала боеприпасов в США вызвала возмущение президента Дональда Трампа. Это утверждает телеканал CNN. Глава Белого дома оказался недоволен тем, что новость о сокращении запасов боеприпасов у США попала в средства массовой информации, выставив тем самым Соединенные Штаты в невыгодном свете на фоне конфликта с Ираном.
2: Россия.
1: Авиакомпания «Иж-Авиа» работает над восстановлением своего сертификата. Как заявила временный руководитель Удмуртии Ольга Абрамова по итогам встречи с главой Росавиации Дмитрием Ядровым, лишенная сертификата эксплуатанта «Иж-Авиа» работает над устранением замечаний регулятора и намерена сохранить свой персонал. В апреле Ространснадзор установил, что «Иж-Авиа» допускала самолеты к полетам без надлежащего техобслуживания. Через год россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете на портале госуслуги. Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Квитанции в электронном виде будут получать собственники квартир с подтвержденной учетной записью на портале и согласившиеся с таким способом доставки электронных документов. О высоком содержании нитратов в арбузе говорят гладкий срез без крупинок, неестественно красный цвет мякоти и желто-оранжевые прожилки. Нитраты скапливаются у кожуры, поэтому лучше есть мякоть ближе к сердцевине. Хранить разрезанный арбуз можно только в холодильнике под пищевой пленкой не более 12 часов. На это указывают опрошенные РИА Новости эксперты.
2: Транспорт.
1: Для пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан» в Москве запустили новую услугу. РЖД предлагают оформить доставку багажа в любую точку столицы. Курьер встретит пассажира у вагона, заберет вещи и доставит их по указанному адресу. Стоимость доставки от 490 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: МТ-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
6: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
7: Лента.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государством. Государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США обратились к России с просьбой освободить американца Роберта Гилмана. Об этом сообщает Рейтер. Вопрос об этом деле поднял госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля. Гилман осужден в России за нападение на полицейского. Американца задержали в январе 22 года в Воронеже за пьяный дебош в поезде. В общей сложности Гилмана приговорили к 10 годам колонии.
0: Россия.
1: Пассажирам начнут сообщать об отмене поезда через телефон и электронную почту. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Ранее указание контактных данных носило необязательный характер, теперь становится обязательным. Их надо будет указывать при оформлении билета на поезд дальнего следования. Банки начали предлагать сверхвысокие ставки по вкладам до 20-30%. При этом редко акцентируется внимание на максимальной сумме, допустимой по таким вкладам. Тем временем максимальная сумма этих вкладов всего 50-100 тысяч рублей.

0: рублей. На это обращает внимание «Российская газета». Самые высокие показатели июльской пенсии зафиксированы в 7 регионах. В Чукотском автономном округе этот показатель составил 43 900 рублей, в Ненецком автономном округе – 40 тысяч. Свыше 35 тысяч составила средняя пенсия неработающих граждан в Камчатском крае и Магаданской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Мурманской области. Такие данные указаны в статистике Социального фонда.
1: Транспорт.
0: Штраф за езду по обочине предложили поднять более чем в два раза – с 2250 рублей до 5000. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. За увеличение этого штрафа высказался и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но это сработает только с расшитием бутылочных горлышек на трассах, добавил эксперт. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США обратились к России с просьбой освободить американца Роберта Гилмана. Об этом сообщает Рейтер. Вопрос об этом деле поднял госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля. Гилман осужден в России за нападение на полицейского. Американца задержали в январе 22 года в Воронеже за пьяный дебош в поезде. В общей сложности Гилмана приговорили к 10 годам колонии.
0: Россия.
1: Пассажирам начнут сообщать об отмене поезда через телефон и электронную почту. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Ранее указание контактных данных носило необязательный характер, теперь становится обязательным. Их надо будет указывать при оформлении билета на поезд дальнего следования. Банки начали предлагать сверхвысокие ставки по вкладам до 20-30%. При этом редко акцентируется внимание на максимальной сумме, допустимой по таким вкладам. Тем временем максимальная сумма этих вкладов всего 50-100 тысяч рублей. На это обращает внимание «Российская газета». Самые высокие показатели июльской пенсии зафиксированы в 7 регионах. В Чукотском автономном округе этот показатель составил 43 900 рублей, в Ненецком автономном округе – 40 тысяч. Свыше 35 тысяч составила средняя пенсия неработающих граждан в Камчатском крае и Магаданской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Мурманской области. Такие данные указаны в статистике Социального фонда.
0: Транспорт.
1: Штраф за езду по обочине предложили поднять более чем в два раза – с 2250 рублей до 5000. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. За увеличение этого штрафа высказался и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но это сработает только с расшитием бутылочных горлышек на трассах, добавил эксперт. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на «Самокат.ру». 6+.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «АСЕ» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Утечка сведений о сокращении арсенала боеприпасов в США вызвала возмущение президента Дональда Трампа. Это утверждает телеканал CNN. Глава Белого дома оказался недоволен тем, что новость о сокращении запасов боеприпасов у США попала в средства массовой информации, выставив тем самым Соединенные Штаты в невыгодном свете на фоне конфликта с Ираном.
2: Россия.
1: Авиакомпания «Иж-Авиа» работает над восстановлением своего сертификата. Как заявила временный руководитель Удмуртии Ольга Абрамова по итогам встречи с главой Росавиации Дмитрием Ядровым, лишенная сертификата эксплуатанта «Иж-Авиа» работает над устранением замечаний регулятора и намерена сохранить свой персонал. В апреле Ространснадзор установил, что «Иж-Авиа» допускала самолеты к полетам без надлежащего техобслуживания. Через год россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете на портале госуслуги. Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Квитанции в электронном виде будут получать собственники квартир с подтвержденной учетной записью на портале и согласившиеся с таким способом доставки электронных документов. О высоком содержании нитратов в арбузе говорят гладкий срез без крупинок, неестественно красный цвет мякоти и желто-оранжевые прожилки. Нитраты скапливаются у кожуры, поэтому лучше есть мякоть ближе к сердцевине. Хранить разрезанный арбуз можно только в холодильнике под пищевой пленкой не более 12 часов. На это указывают опрошенные РИА Новости эксперты.
2: Транспорт.
1: Для пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан» в Москве запустили новую услугу. РЖД предлагают оформить доставку багажа в любую точку столицы. Курьер встретит пассажира у вагона, заберет вещи и доставит их по указанному адресу. Стоимость доставки от 490 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, шпага многим показала, что такое прах и пух. Вжик, вжик, вжик, хоп! Уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов вся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси-ка новенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-па! Носи готовенького! Цик-цик-цик-па! Кто?

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Утечка сведений о сокращении арсенала боеприпасов в США вызвала возмущение президента Дональда Трампа. Это утверждает телеканал CNN. Глава Белого дома оказался недоволен тем, что новость о сокращении запасов боеприпасов у США попала в средства массовой информации, выставив тем самым Соединенные Штаты в невыгодном свете на фоне конфликта с Ираном.
2: Россия.
1: Авиакомпания «Иш-Авиа» работает над восстановлением своего сертификата. Как заявила временный руководитель Удмуртии Ольга Абрамова по итогам встречи с главой Росавиации Дмитрием Ядровым, лишенная сертификата эксплуатанта «Иш-Авиа» работает над устранением замечаний регулятора и намерена сохранить свой персонал. В апреле Ространснадзор установил, что «Иш-Авиа» допускала самолеты к полетам без надлежащего техобслуживания. Через год россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете на портале госуслуги. Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Квитанции в электронном виде будут получать собственники квартир с подтвержденной учетной записью на портале и согласившиеся с таким способом доставки электронных документов. О высоком содержании нитратов в арбузе говорят гладкий срез без крупинок, неестественно красный цвет мякоти и желто-оранжевые прожилки. Нитраты скапливаются у кожуры, поэтому лучше есть мякоть ближе к сердцевине. Хранить разрезанный арбуз можно только в холодильнике под пищевой пленкой не более 12 часов. На это указывают опрошенные РИА Новости эксперты.
2: Транспорт.
1: Для пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан» в Москве запустили новую услугу. РЖД предлагают оформить доставку багажа в любую точку столицы. Курьер встретит пассажира у вагона, заберет вещи и доставит их по указанному адресу. Стоимость доставки от 490 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

наши 5 номеров из 6 угадаем с тобой самому.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни «Home Club» кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
14: Доступно при наличии счета для бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минтранс предлагает пускать средства дорожных фондов на защиту трассы от последствий налета беспилотников. Деньги могут разрешить направлять на монтаж защитных сооружений и ликвидацию последствий воздушных атак в рамках стандартного ремонта и содержания трасс. В Минтрансе считают, что соответствующие поправки позволят повысить безопасность граждан и минимизировать экономический ущерб для бизнеса.
2: Мир.
1: На запрос Украины по поводу помощи оружием США ответили отказом. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты. И напомнил, что предыдущий президент США Джо Байден отдал Киеву боеприпасов на $300 миллиардов. В результате была израсходована большая часть американских боеприпасов. «Сейчас мы это восстанавливаем», — добавил Трамп.
2: Россия.
1: Отказ от российского гражданства теперь обойдется дороже. Кабинет министров повысил консульский сбор за рассмотрение соответствующего заявления со 130 до $1200. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
2: Туризм.
1: Россияне переориентировались на отечественные курорты. В этом году 51% всех заказов курортных отелей пришелся на Россию, а годом ранее лидировали зарубежные направления. Пятерку лидеров по числу заказов составили «Адлер», на который приходится более половины путевок, «Анапа», «Сочи», «Витязева» и «Голубая бухта». Среди зарубежных курортов первенствуют Дубай, Нячанг и Хургада. Это установило в ходе исследования сервис «One2Trip».
2: Транспорт.
1: РЖД представили новый тур «Великий чайный путь». За 11 дней путешественники побывали в 7 российских городах, включая столицу. С 28 июля по 7 августа поезд преодолел маршрут Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Москва. Маршрут подготовлен специально для зарубежных гостей. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

представляет. Новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минтранс предлагает пускать средства дорожных фондов на защиту трассы от последствий налета беспилотников. Деньги могут разрешить направлять на монтаж защитных сооружений и ликвидацию последствий воздушных атак в рамках стандартного ремонта и содержания трасс. В Минтрансе считают, что соответствующие поправки позволят повысить безопасность граждан и минимизировать экономический ущерб для бизнеса.
2: Мир.
1: На запрос Украины по поводу помощи оружием США ответили отказом. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что

0: Вашингтону самому нужны ракеты. И напомнил, что предыдущий президент США Джо Байден отдал Киеву боеприпасов на $300 миллиардов. В результате была израсходована большая часть американских боеприпасов. «Сейчас мы это восстанавливаем», — добавил Трамп.
1: Россия.
0: Отказ от российского гражданства теперь обойдется дороже. Кабинет министров повысил консульский сбор за рассмотрение соответствующего заявления со $130 до $1200. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
1: Туризм.
0: Россияне переориентировались на отечественные курорты. В этом году 51% всех заказов курортных отелей пришелся на Россию, а годом ранее лидировали зарубежные направления. Пятерку лидеров по числу заказов составили «Адлер», на который приходится более половины путевок, «Анапа», «Сочи», «Витязева» и «Голубая бухта». Среди зарубежных курортов первенствуют Дубай, Нячанг и Хургада. Это установило в ходе исследования сервис «One2Trip».
1: Транспорт.
0: РЖД представили новый тур «Великий чайный путь». За 11 дней путешественники побывали в 7 российских городах, включая столицу. С 28 июля по 7 августа поезд преодолел маршрут Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Москва. Маршрут подготовлен специально для зарубежных гостей. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Европа хочет получать газ у Турции с условием, что топливо не из России. Как заявил в эфире телеканала «Хабер» глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар, европейские коллеги хотят получать через Турцию газ, отличный от российского. По словам министра, в этом вопросе есть техническая сложность. Невозможность однозначно определить происхождение газа после его поступления в трубопровод.
0: Мир.
1: В США будут пресекать туризм с целью рождения детей. Президент Дональд Трамп подписал соответствующее распоряжение. Документ ограничивает въезд в страну туристов, основной целью которых является рождение ребенка с последующим предоставлением американского гражданства.
0: Россия.
1: Отсутствие дополнительных мер и неуменьшающаяся ключевая ставка снизят ввод жилья в эксплуатацию. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Чиновник напомнил, что инвестиционный и строительный цикл длится в среднем 3 года. Успех 2025 года закладывался в 2023, а результат 2026 в 2024 году, когда начали охлаждать ипотеку. Больше всего вакансий для соискателей старшего возраста в сфере торговли. На нее приходится 27% предложений для пожилых соискателей. На втором месте работа без специальной подготовки и опыта – более 25%. На третьем – транспорт и логистика – 18%. Об этом говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор».
0: Транспорт.
1: Собираемый автотором гибридный кроссовер «Рокс-01» получил сертификат одобрения типа транспортного средства. Первые партии автомобилей калининградской сборки поступят дилерам в сентябре. Цены локализованных версий будут объявлены в августе. «Рокс-01» – последовательный гибрид с ДВС, выступающим в качестве генератора и 2 электромоторами. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Оскар, моя душа.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: электросамокаты, мопеды, велосипеды и обновления для них в ПДД. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Свежие нормы для электросамокатов добрались до правил дорожного движения. Дело-то новое, вот и потихонечку обкатывают и уточняют. Сейчас очередная проблема нашлась среди владельцев некоторых мопедов. Эти хитрые товарищи ездят без прав под предлогом того, что якобы управляют СИМ, а для них удостоверения не нужны. Так вот, Минтранс решил внести уточнение. Под определение СИМ, средств индивидуальной мобильности, будут подпадать исключительно электросамокаты и аналогичный по характеристикам транспорт. Поправки пойдут в правительство к ноябрю. Не исключено, что к СИМ приравняют электровелосипеды, но не все модели подряд, а только те, у которых есть электромотор, позволяющий разгоняться быстрее 25 км в час без использования ног. Сейчас они считаются обычными велосипедами и подчиняются соответствующим правилам. Также планируется увеличить минимальный возраст катающихся на электросамокатах с 14 до 16 лет. Кроме того, в ПДД появятся новые дорожные знаки, один из которых будет обозначать зональный запрет движения СИМ на отдельной территории. Готовятся также правила обязательной регистрации электросамокатов. Их владельцам нужно будет подать заявление на портал госуслуг с фотографией электросамоката, после чего забрать из госавтоинспекции свидетельство о регистрации и номер. Параллельно с этим будут доработаны поправки КАП, в которых пропишут штрафы для катающихся. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

часто от взрослых слышат дети, что измельчало все на свете, люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, а между тем все так же.

0: Дорожное радио представляет. Вся наша жизнь – игра.
1: Сегодня мы прокатимся по истории игр. От древних времен до приложений в наших смартфонах. Играть человек начал, едва слез с дерева. Сначала кости, затем мяч, а потом шахматы. В 20 веке на столы легли карты настольных военных игр с фигурками солдатиков. На них, между прочим, уже передвигали целые танковые дивизии. Но настоящий переворот случился, когда игры переселились на экраны. В 70-е появился понг – простой виртуальный пинг-понг, где две палочки-ракетки отбивают мячик. В 80-е выходят Pac-Man, игра, в которой желтый колобок поедает точки в лабиринте, и Марио, где водопроводчик прыгает по платформам и спасает принцессу. А в 90-е мир увидел знаменитые Doom, бродилку-стрелялку от первого лица, и Warcraft, стратегию, где игрок строит базы и управляет целыми армиями. Виртуальные миры становились все сложнее, а игроки все азартнее. И вот 16 лет назад случилось то, чего ждали миллионы. Вышла игра, которая дала каждому почувствовать себя командиром настоящего танка. Мир танков объединил любовь к истории, тактике и мощным машинам. И в честь дня рождения мир танков дарит подарки. Выигрывайте

0: компьютеры, ноутбуки, видеокарты. А еще до 10 лет премиум-аккаунта и миллион золота. Но и это еще не все. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+. Партнер проекта ООО «Lesta Games Agency».
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Дорожное радио.

0: Разглашением информации о запасах боеприпасов Пентагона президент Дональд Трамп распорядился начать новые расследования. Американские лидеры считают, что эта утечка выставила Соединенные Штаты в невыгодном свете на фоне конфликта с Ираном. Как указывает Wall Street Journal, негативные заголовки в прессе свели Трампа с ума.
1: Мир.
0: Европа хочет получать газ у Турции с условием, что топливо не из России. Как заявил в эфире телеканала «Хабер» глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар, европейские коллеги хотят получать через Турцию газ, отличный от российского. По словам министра, в этом вопросе есть техническая сложность. Невозможность однозначно определить происхождение газа после его поступления в трубопровод.
1: Россия.
0: Отказ от российского гражданства теперь обойдется дороже. Кабинет министров повысил консульский сбор за рассмотрение соответствующего заявления со 130 до 1200 долларов. При этом сбор за рассмотрение заявления о приеме в российское гражданство увеличен с 65 до 600 долларов. 4 из 5 покупателей бахчевых выбирают арбуз, 1 – дыню. В прошлом году арбузы были чуть менее популярны, соответственно, 77% и 23%. В категории арбузов сейчас предпочтение отдается классическому сорту с косточками. Среди дынь безусловным лидером остается сорт «Колхозница». Об этом сообщили аналитики компании «Ашан».
1: Транспорт.
0: РЖД представили новый тур «Великий чайный путь». За 11 дней путешественники побывали в 7 российских городах, включая столицу. С 28 июля по 7 августа поезд преодолел маршрут Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Москва. Маршрут подготовлен специально для зарубежных гостей. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Xlantix ET», первоклассный комфорт «Xlantix ET8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте сбербанк.ру или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

песня. Мэри Рэй, «Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: С октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике, обязывающий своевременно обновлять данные об оценке соответствия продукции, которая продается на маркетплейсах. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании.

0: возобновление переговоров о членстве. Об этом написала газета «Политико». По данным издания, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала Исландию особым случаем в связи с ее участием в Евразийской экономической зоне и Шенгенской зоне и предположила, что переговоры могут занять 1-2 года, если их решат возобновить 29 августа. По словам одного из чиновников, совместное присоединение представляет собой вполне вероятный сценарий. Исландия может стать донором для бюджета Евросоюза, что уравновесит членство Черногории, которая будет одной из самых бедных стран Союза.
1: Железная дорога.
0: Тем временем российские железные дороги обсуждают с Китаем возобновление пассажирского движения между Иркутском и Пекином. Об этом сообщил замдиректора компании Иван Колесников. По его словам, это позволит РЖД, региональным властям, туроператорам и Китаю создать условия для более активного использования сети железных дорог. Колесников также отметил, что сегодня в России насчитывается около 110 направлений поездов такого формата, при этом более 40 из них – поезда дальнего следования, которые курсируют практически во все регионы страны.
1: Транспорт.
0: В России разрешения на работу в такси имеют более 940 тысяч автомобилей. Об этом сообщил глава агентства «Автостат». Самыми распространенными марками остаются «Лада», «Киа» и «Фольксваген». Среди новых машин все заметнее китайские бренды и кроссоверы. Сейчас на внедорожники и кроссоверы приходится примерно 3/4 предложений, поэтому перевозчики все чаще обновляют парк именно такими автомобилями.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: С октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике, обязывающий своевременно обновлять данные об оценке соответствия продукции, которая продается на маркетплейсах. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета. Он призвал страны Евразийского экономического союза содействовать актуализации информации, необходимой для работы цифровых торговых площадок. По словам Мишустина, наличие подтвержденных документов в союзном реестре станет обязательным условием для беспрепятственного продвижение продукции на российских цифровых площадках.
0: Мир.
1: Между тем, Исландия и Черногория могут вместе стать членами Евросоюза в 2028 году, если в августе исландцы на референдуме выскажутся за возобновление переговоров о членстве. Об этом написала газета «Политико». По данным издания, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала Исландию особым случаем в связи с ее участием в Евразийской экономической зоне и Шенгенской зоне. И предположила, что переговоры могут занять 1-2 года, если их решат возобновить 29 августа. По словам одного из чиновников, совместное присоединение представляет собой вполне вероятный сценарий. Исландия может стать донором для бюджета Евросоюза, что уравновесит членство Черногории, которая будет одной из самых бедных стран Союза.
0: Железная дорога.
1: Тем временем российские железные дороги обсуждают с Китаем возобновление пассажирского движения между Иркутском и Пекином. Об этом сообщил замдиректора компании Иван Колесников. По его словам, это позволит РЖД, региональным властям, туроператорам и Китаю создать условия для более активного использования сети железных дорог. Колесников также отметил, что сегодня в России насчитывается около 110 направлений поездов такого формата, при этом более 40 из них – поезда дальнего следования, которые курсируют практически во все регионы страны.
0: Транспорт.
1: В России разрешение на работу в такси имеют более 940 тысяч автомобилей. Об этом сообщил глава агентства «Автостат». Самыми распространенными марками остаются «Лада», «Киа» и «Фольксваген». Среди новых машин все заметнее китайские бренды и кроссоверы. Сейчас на внедорожники и кроссоверы приходится примерно 3/4 предложений, поэтому перевозчики все чаще обновляют парк именно такими автомобилями.
0: Новости на Дорожном радио.

представляет. Новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: На официальном портале правовой информации опубликован указ Владимира Путина, который содержит информацию о том, что в России появится новый кластер по огранке алмазов. Предприятия разместят в Якутии и Смоленской области. Работать в кластере смогут компании и индивидуальные предприниматели, которые пройдут отбор и войдут в специальный реестр. Новая структура должна способствовать развитию российской алмазообрабатывающей отрасли. Указ вступит в силу с 1 марта 2027 года. Дональд Трамп подписал два указа, которые ограничивают получение гражданства США по праву рождения и усиливают меры против так называемого родильного туризма, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера. По новым правилам автоматически гражданство не смогут получить некоторые дети дипломатов и представителей иностранных правительств, а также граждан враждебных государств. Отмечается, что ограничения потенциально могут затронуть и детей, родившихся на заморских территориях США. Однако для этого, вероятно, потребуется изменение законодательства со стороны Конгресса. Кроме того, гражданство не будут предоставлять детям женщин, которые

0: торгового сезона и традиционные осенние скидки. Исключение составил Сочи. Из-за большого потока туристов, которые возвращаются домой, цены на вылет оттуда выросли. Больше всего подорожали билеты в северную столицу. Рост составил более 5%. Вы слышали новости? Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какой будет новая рыбинская ярмарка, чем может быть интересна российским туристам китайская провинция Хубэй и чем удивят гостей фестиваля «День истории Царицына» в Москве. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой будет новая рыбинская ярмарка, чем может быть интересна российским туристам китайская провинция Хубэй и чем удивят гостей фестиваля «День истории Царицына» в Москве.
1: Поехали!
2: Рыбинск, что в Ярославской области, возрождает свое торговое прошлое, чтобы привлечь в город новых туристов. На Волжской набережной решили открыть круглогодичную ярмарку. От хлебной биржи до Стоялой улицы расположат более 20 павильонов. Они будут выглядеть так же, как и те лавки, что работали здесь в 19 веке. Своим товаром в павильонах, домиках и корнерах станут торговать мастера прикладного творчества, создатели сувениров и авторы локальных деликатесов. На рыбинской ярмарке будут эффектная входная группа, пузатые бочки и деревянные цветочницы. А в балаганчике станут выступать артисты-кукольники.
1: Добро пожаловать!
2: Российские туристы охотно едут в Китай, и наш восточный сосед постепенно открывает для отдыхающих новые направления. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, теперь нам доступна провинция Хубэй, малоизвестный регион Китая, обладающий большим туристическим потенциалом. Здесь находится 4 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Древний архитектурный комплекс в горах Уданшань, гробница Сяньлин, руины города Танья и природный район Шэньнунцзя. В Хубэе в ожидании россиян уже обучают русскому языку сотрудников и гидов, а также разрабатывают новые маршруты. Прямые рейсы из Москвы в Ухань, центр провинции Хубэй, совершает 2 раза в неделю авиакомпания China Southern Airlines.
1: Это надо видеть.
2: Гостей московского фестиваля «День истории Царицына» в этот раз ждет яркая инсценировка времен 18 века. Ежегодный фестиваль пройдет в Московском музее-заповеднике Царицына 16 августа. По сообщению журнала «Яндекс.Путешествия», главным событием праздника станет театрализованное шествие. Перед публикой верхом на лошадях проедут Екатерина II и великие князья Александр и Константин. Эту реконструкцию устроят в памяти о реальном визите императрицы и ее внуков в резиденцию в Царицыне летом 1787 года. В программу фестиваля также включены музыкальные выступления и прогулки по территории дворцово-паркового ансамбля.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествия». Путешествие с удовольствием. По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
13: Такие мы удивительные люди.
12: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого обсуждались меры совершенствования антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. Добавлю, ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство обсуждает меры поддержки для Wildberries и предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Ограничивать доступ детей в соцсети не планируется. Об этом сообщает Минцифры. Там пояснили, что второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт только по инициативе и согласия родителей. В частности, операторы смогут блокировать отправку на детские номера рекламных сообщений и СМС. При этом запрет не коснется сообщений от государственных информационных систем, например, госуслуг. Минздрав обновил правила акушерской помощи. Об этом в интервью РИА Новости сообщила замглавы министерства Евгения Котова. По ее словам, новая система предусматривает комплексное сопровождение женщины от подготовки к беременности до наблюдения после родов. В частности, алгоритмы выявления патологии, логистику перемещения пациенток между учреждениями и координацию работы специалистов различных направлений. В Словакии зафиксирован температурный рекорд для стран Центральной Европы. Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт, в селе Дольне Плахтинце воздух прогрелся до 42,2 градуса по Цельсию. Ранее агентство Bloomberg писало, что экстремальная жара в Европе стала причиной смерти уже более 25

0: 2022-26 годов выпуска. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он также отметил, что сейчас самыми распространенными марками в такси являются «Лада», «Киа», «Хёндэ» и «Фольксваген».
1: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как Валерия относится к жизненным трудностям. Какой урожай успели собрать Кирилл Туриченко и его супруга, а также узнаем, каким водным спортом занимается семья Полины Гагариной. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
1: Солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко вместе с супругой Дарьей поделились, как проходят их летние дни. Супруги приехали в сад, чтобы собрать свежий урожай фруктов, ягод и цветов. А заодно артист с удовольствием помог и на огороде. Полил грядки и проверил, как растут культуры. Давайте узнаем, какой урожай им удалось собрать.
2: Цветы. Крыжовник, клубника, малина.
3: Клубника, ежевика.
2: Все красивые.
1: Полина Гагарина активно занимается спортом и поддерживает себя в отличной форме. При плотном гастрольном графике артистке важно всегда быть в тонусе и прекрасно выглядеть. Но даже в таком ритме она находит время для семьи. Лето продолжается, а значит, нужно проводить его ярко и активно. Вместе с детьми Полина отправилась кататься на вейксерфе. Оказывается, этим видом спорта занимается вся семья. Они по очереди вставали на доску, держась за трос, и скользили по волнам. Как отметила сама певица, вода сейчас очень теплая. Самое время для таких летних приключений.
0: Пишет пресса.
1: Певица Валерия в одном из интервью поделилась, как относится к прошлому и есть ли в ее жизни моменты, о которых она могла бы жалеть. Артистка призналась, что старается воспринимать любые события как ценный опыт. По ее мнению, даже трудности помогают становиться сильнее и двигаться вперед. «Я стараюсь ни о чем не жалеть, потому что все, что происходит с нами в жизни, это в копилку нашего жизненного человеческого опыта. Ни о чем не жалею. Все, что у меня было, даже плохое, это все равно меня формировала», – рассказала Валерия. А ее песня «Формула счастья» отлично передает этот настрой.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне. Согласно заявлению этих стран, которое приводит РИА Новости, любое вооруженное нападение на одно из трех государств будет равноценно нападению на все. Добавлю, переговоры о создании альянса, который в ряде СМИ называют «исламским НАТО», велись с конца прошлого года. С 1 сентября прибавки к страховым пенсиям назначат для трех категорий россиян. Дополнительные выплаты получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, люди с впервые установленной первой группой инвалидности и те, кто завершил трудовую деятельность. Они начнут получать пенсию с учетом всех пропущенных во время работы индексаций. Об этом в беседе с РТ сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Он отметил, что все начисления будут производиться в автоматическом режиме без дополнительных заявлений. Спрос на аренду жилья для студентов в августе вырастет, увеличится и стоимость аренды. При этом поиск квартиры в среднем занимает 2-3 недели. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка. По их словам, аренда уже подорожала в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске на 2%, в Петербурге на 3%, в Екатеринбурге на 5%, и это еще не предел. Кроме того, цены в районе университетов могут быть выше, чем в целом по городу. Отмечается при этом, что для студентов обычно снимают компактные квартиры с готовым ремонтом в новостройках средней площадью 30-35 квадратных метров. Практика студентов на реальных строительных объектах является ключевой моделью подготовки квалифицированных кадров для отрасли. Как пишет ТАСС, об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. Она также отметила значимую роль студенческих отрядов в подготовке специалистов. Петрова подчеркнула, что в движение вовлечено более 400 тысяч студентов, 50 тысяч из которых работают в строительных отрядах. Эксперты назвали самые ликвидные автомобили в России. По данным Авито Авто, которые приводят «Известия», за три года классический

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне. Согласно заявлению этих стран, которое приводит РИА Новости, любое вооруженное нападение на одно из трех государств будет равноценно нападению на все. Добавлю, переговоры о создании альянса, который в ряде СМИ называют «исламским НАТО», велись с конца прошлого года. С 1 сентября прибавки к страховым пенсиям назначат для трех категорий россиян. Дополнительные выплаты получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, люди с впервые установленной первой группой инвалидности и те, кто завершил трудовую деятельность. Они начнут получать пенсию с учетом всех пропущенных во время работы индексаций. Об этом в беседе с РТ сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Он отметил, что все начисления будут производиться в автоматическом режиме без дополнительных заявлений. Спрос на аренду жилья для студентов в августе вырастет, увеличится и стоимость аренды. При этом поиск квартиры в среднем занимает 2-3 недели. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка. По их словам, аренда уже подорожала в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске на 2%, в Петербурге на 3%, в Екатеринбурге на 5%, и это еще не предел. Кроме того, цены в районе университетов могут быть выше, чем в целом по городу. Отмечается при этом, что для студентов обычно снимают компактные квартиры с готовым ремонтом в новостройках средней площадью 30-35 квадратных метров. Практика студентов на реальных строительных объектах является ключевой моделью подготовки квалифицированных кадров для отрасли. Как пишет ТАСС, об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. Она также отметила значимую роль студенческих отрядов в подготовке специалистов. Петрова подчеркнула, что в движение вовлечено более 400 тысяч студентов, 50 тысяч из которых работают в строительных отрядах. Эксперты назвали самые ликвидные автомобили в России. По данным Авито Авто, которые приводят «Известия», за три года классический внедорожник «Лада Нива Леджент» теряет в цене всего 3,5%, а «Лада Гранта» менее 9%. Среди зарубежных моделей самая ликвидная «Хавейл Джелион». За три года машина дешевеет на 20%. Отмечается, что один из главных факторов ликвидности – это устойчивый спрос. Обычно быстрее продаются машины, которые давно представлены на рынке, хорошо знакомы покупателям и имеют репутацию надежных и понятных в обслуживании.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого обсуждались меры совершенствования антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. Добавлю, ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство обсуждает меры поддержки для Wildberries и предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Ограничивать доступ детей в соцсети не планируется. Об этом сообщает Минцифры. Там пояснили, что второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт только по инициативе и согласия родителей. В частности, операторы смогут блокировать отправку на детские номера рекламных сообщений и СМС. При этом запрет не коснется сообщений от государственных информационных систем, например, госуслуг.

0: Минздрав обновил правила акушерской помощи. Об этом в интервью РИА Новости сообщила замглавы министерства Евгения Котова. По ее словам, новая система предусматривает комплексное сопровождение женщины от подготовки к беременности до наблюдения после родов. В частности, алгоритмы выявления патологии, логистику перемещения пациенток между учреждениями и координацию работы специалистов различных направлений. В Словакии зафиксирован температурный рекорд для стран Центральной Европы. Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт, в селе Дольне Плахтинце воздух прогрелся до 42,2 градуса по Цельсию. Ранее агентство Bloomberg писало, что экстремальная жара в Европе стала причиной смерти уже более 25 тысяч человек. Также по информации зарубежных СМИ, в Германии зафиксировали новый рекордный минимум уровня воды в реке Рейн. В целом, жара этим летом становится серьезной угрозой для экономики Европы. По оценке экспертов, размер общего ущерба может составить 800 миллиардов евро. Структура российского таксопарка меняется. С 2022 года стало значительно больше кроссоверов и внедорожников, а также китайских машин. Так, среди новых автомобилей, которые закупают для такси, наряду с «Лада», наиболее популярными являются «Черри», «Хавейл» и «Джили». При этом разрешение на работу в такси есть у 940,5 тысяч машин. Почти треть из них приходится на автомобили 2022-26 годов выпуска. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он также отметил, что сейчас самыми распространенными марками в такси являются «Лада», Kia, Hyundai и Volkswagen.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого обсуждались меры совершенствования антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. Добавлю, ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство обсуждает меры поддержки для Wildberries и предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Ограничивать доступ детей в соцсети не планируется. Об этом сообщает Минцифры. Там пояснили, что второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт только по инициативе и согласию родителей. В частности, операторы смогут блокировать отправку на детские номера рекламных сообщений и СМС. При этом запрет не коснется сообщений от государственных информационных систем, например, госуслуг. Минздрав обновил правила акушерской помощи. Об этом в интервью РИА Новости сообщила замглавы министерства Евгения Котова. По ее словам, новая система предусматривает комплексное сопровождение женщины от подготовки к беременности до наблюдения после родов. В частности, алгоритмы выявления патологии, логистику перемещения пациенток между учреждениями и координацию работы специалистов различных направлений. В Словакии зафиксирован температурный рекорд для стран Центральной Европы. Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт, в селе Дольне Плахтинце воздух прогрелся до 42,2 градуса по Цельсию. Ранее агентство Bloomberg писало, что экстремальная жара в Европе стала причиной смерти уже более 25 тысяч человек. Также по информации зарубежных СМИ, в Германии зафиксировали новый рекордный минимум уровня воды в реке Рейн. В целом, жара этим летом становится серьезной угрозой для экономики Европы. По оценке экспертов, размер общего ущерба может составить 800 миллиардов евро. Структура российского таксопарка меняется. С 2022 года стало значительно больше кроссоверов и внедорожников, а также китайских машин. Так, среди новых автомобилей, которые закупают для такси, наряду с «Лада», наиболее популярными являются «Черри», «Хавейл» и «Джили». При этом разрешение на работу в такси есть у 940,5 тысяч машин. Почти треть из них приходится на автомобили 2022-26 годов выпуска. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он также отметил, что сейчас самыми распространенными марками в такси являются «Лада», Kia, Hyundai и Volkswagen.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
2: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне. Согласно заявлению этих стран, которое приводит РИА Новости, любое вооруженное нападение на одно из трех государств будет равноценно нападению на все. Добавлю, переговоры о создании альянса, который в ряде СМИ называют «Исламским НАТО», велись с конца прошлого года. С 1 сентября прибавки к страховым пенсиям назначат для трех категорий россиян. Дополнительные выплаты получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, люди с впервые установленной первой группой инвалидности и те, кто завершил трудовую деятельность. Они начнут получать пенсию с учетом всех пропущенных во время работы индексаций. Об этом в беседе с РТ сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Он отметил, что все начисления будут производиться в автоматическом режиме без дополнительных заявлений. Спрос на аренду жилья для студентов в августе вырастет, увеличится и стоимость аренды. При этом поиск квартиры в среднем занимает 2-3 недели. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка. По их словам, аренда уже подорожала в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске на 2%, в Петербурге на 3%, в Екатеринбурге на 5%, и это еще не предел. Кроме того, цены в районе университетов могут быть выше, чем в целом по городу. Отмечается при этом, что для студентов обычно снимают компактные квартиры с готовым ремонтом в новостройках средней площадью 30-35 квадратных метров. Практика студентов на реальных строительных объектах является ключевой моделью подготовки квалифицированных кадров для отрасли. Как пишет ТАСС, об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. Она также отметила значимую роль студенческих отрядов в подготовке специалистов. Петрова подчеркнула, что в движение вовлечено более 400 тысяч студентов, 50 тысяч из которых работают в строительных отрядах. Эксперты назвали самые ликвидные автомобили в России. По данным Авито Авто, которые приводят «Известия», за три года классический внедорожник «Лада Нива Legend» теряет в цене всего 3,5%, а «Лада Гранта» менее 9%. Среди зарубежных моделей самая ликвидная – «Хавелджи Леон». За три года машина дешевеет на 20%. Отмечается, что один из главных факторов ликвидности – это устойчивый спрос. Обычно быстрее продаются машины, которые давно представлены на рынке, хорошо знакомы покупателям и имеют репутацию надежных и понятных в обслуживании.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне. Согласно заявлению этих стран, которое приводит РИА Новости, любое вооруженное нападение на одно из трех государств будет равноценно нападению на все. Добавлю, переговоры о создании альянса, который в ряде СМИ называют «исламским НАТО», велись с конца прошлого года. С 1 сентября прибавки к страховым пенсиям назначат для трех категорий россиян. Дополнительные выплаты получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, люди с впервые установленной первой группой инвалидности и те, кто завершил трудовую деятельность. Они начнут получать пенсию с учетом всех пропущенных во время работы индексаций. Об этом в беседе с РТ сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что все начисления будут производиться в автоматическом режиме без дополнительных заявлений. Спрос на аренду жилья для студентов в августе вырастет, увеличится и стоимость аренды. При этом поиск квартиры в среднем занимает 2-3 недели. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка. По их словам, аренда уже подорожала в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске на 2%, в Петербурге на 3%, в Екатеринбурге на 5%, и это еще не предел. Кроме того, цены в районе университетов могут быть выше, чем в целом по городу. Отмечается при этом, что для студентов обычно снимают компактные квартиры с готовым ремонтом в новостройках средней площадью 30-35 квадратных метров. Практика студентов на реальных строительных объектах является ключевой моделью подготовки квалифицированных кадров для отрасли. Как пишет ТАСС, об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. Она также отметила значимую роль студенческих отрядов в подготовке специалистов. Петрова подчеркнула, что в движение вовлечено более 400 тысяч студентов, 50 тысяч из которых работают в строительных отрядах. Эксперты назвали самые ликвидные автомобили в России. По данным Авито Авто, которые приводят «Известия», за три года классический внедорожник «Лада Нива Леджент» теряет в цене всего 3,5%, а «Лада Гранта» менее 9%. Среди зарубежных моделей самая ликвидная – «Хавелджи Леон». За три года машина дешевеет на 20%. Отмечается, что один из главных факторов ликвидности – это устойчивый спрос. Обычно быстрее продаются машины, которые давно представлены на рынке, хорошо знакомы покупателям и имеют репутацию надежных и понятных в обслуживании.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Вся наша жизнь – игра.
1: Сегодня мы прокатимся по истории игр. От древних времен до приложений в наших смартфонах. Играть человек начал, едва слез с дерева. Сначала кости, затем мяч, а потом шахматы. В 20 веке на столы легли карты настольных военных игр с фигурками солдатиков. На них, между прочим, уже передвигали целые танковые дивизии. Но настоящий переворот случился, когда игры переселились на экраны. В 70-е появился понг. Простой виртуальный пинг-понг, где две палочки-ракетки отбивают мячик. В 80-е выходят Pac-Man, игра, в которой желтый колобок поедает точки в лабиринте, и Марио, где водопроводчик прыгает по платформам и спасает принцессу. А в 90-е мир увидел знаменитые Doom, бродилку-стрелялку от первого лица, и Warcraft, стратегию, где игрок строит базы и управляет целыми армиями. Виртуальные миры становились все сложнее, а игроки все азартнее. И вот 16 лет назад случилось то, чего ждали миллионы. Вышла игра, которая дала каждому почувствовать себя командиром настоящего танка. Мир танков объединил любовь к истории, тактике и мощным машинам. И в честь дня рождения «Мир танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты. А еще до 10 лет премиум-аккаунта и миллион золота. Но и это еще не все. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+. Партнер проекта ООО «Lesta Games Agency».
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы

0: Получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Kari.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Kari. А вы?
1: ООО Kari. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: А в Гиперленте акция «Скидка дня». С 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
9: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
10: Лента. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Количество пенсионеров в России составляет почти 40,5 миллионов человек. При этом за год пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, стало больше на 621 тысячу человек. Такие данные приводит Социальный фонд. Ранее также сообщалось, что по состоянию на 1 июля средняя пенсия по старости в России превысила 27 тысяч рублей. Год назад показатель был более чем на 2 тысячи меньше. Мессенджер Макс останется в России навсегда. Об этом заявил министр цифрового развития Максуд Шадаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, госуслуги в перспективе должны стать большой социальной медиаплатформой, но мессенджера в ней не будет, поскольку это место занято Максом. Добавлю, с 1 августа операторы связи «Большой четверки» сделали мобильный трафик в Максе бесплатным. Как поясняет РБК, это значит, что использование основных функций мессенджера не будет расходовать включенный в тариф пакет мобильного интернета. Использование общественных Wi-Fi сетей может быть небезопасно. Как пишет РИА Новости, об этом предупреждает МВД. Там пояснили, что при подключении к такой сети злоумышленники способны инициировать загрузку вредоносных файлов на подключенные устройства. В МВД рекомендуют при использовании общественных Wi-Fi сетей подключаться только к официальным точкам доступа, уточняя их точное название у сотрудников заведения. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет программу полетов из Москвы в Абу-Даби. Как сообщает перевозчик, самолеты начнут курсировать с 1 октября, продажа билетов открыта. Напомню, сейчас «Аэрофлот» уже выполняет рейсы в Дубай из Москвы и Краснодара. Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» возобновит сообщение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Первый рейс из Москвы в Дубай запланирован на 3 сентября. Добавлю, с марта российские авиакомпании приостанавливали рейсы в ряд стран Ближнего Востока на фоне боевых действий в Иране. Более 30% изношенных шин после сезонной замены оказываются на несанкционированных свалках. Как пишет ТАСС, такие данные приводит пресс-служба российского экологического оператора. Там подчеркивают, что при неправильном хранении изношенные шины создают повышенную пожарную опасность, а их длительное накопление может приводить к загрязнению почвы и воды. Поэтому покрышки необходимо собирать отдельно и передавать специализированным организациям на утилизацию. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Количество пенсионеров в России составляет почти 40,5 миллионов человек. При этом за год пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, стало больше на 621 тысячу человек. Такие данные приводит Социальный фонд. Ранее также сообщалось, что по состоянию на 1 июля средняя пенсия по старости в России превысила 27 тысяч рублей. Год назад показатель был более чем на 2 тысячи меньше. Мессенджер Макс останется в России навсегда. Об этом заявил министр цифрового развития Максуд Шадаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, госуслуги в перспективе должны стать большой социальной медиаплатформой, но мессенджера в ней не будет, поскольку это место занято Максом. Добавлю, с 1 августа операторы связи «Большой четверки» сделали мобильный трафик в Максе бесплатным. Как поясняет РБК, это значит, что использование основных функций мессенджера не будет расходовать включенный в тариф пакет мобильного интернета. Использование общественных Wi-Fi сетей может быть небезопасным.

0: безопасно. Как пишет РИА Новости, об этом предупреждает МВД. Там пояснили, что при подключении к такой сети злоумышленники способны инициировать загрузку вредоносных файлов на подключенные устройства. В МВД рекомендуют при использовании общественных Wi-Fi сети подключаться только к официальным точкам доступа, уточняя их точное название у сотрудников заведения. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет программу полетов из Москвы в Абу-Даби. Как сообщает перевозчик, самолеты начнут курсировать с 1 октября, продажа билетов открыта. Напомню, сейчас «Аэрофлот» уже выполняет рейсы в Дубай из Москвы и Краснодара. Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» возобновит сообщения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Первый рейс из Москвы в Дубай запланирован на 3 сентября. Добавлю, с марта российские авиакомпании приостанавливали рейсы в ряд стран Ближнего Востока на фоне боевых действий в Иране. Более 30% изношенных шин после сезонной замены оказываются на несанкционированных свалках. Как пишет ТАСС, такие данные приводит пресс-служба российского экологического оператора. Там подчеркивают, что при неправильном хранении изношенные шины создают повышенную пожарную опасность, а их длительное накопление может приводить к загрязнению почвы и воды. Поэтому покрышки необходимо собирать отдельно и передавать специализированным организациям на утилизацию. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Новое шоу выходного дня. 5 звезд. Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, наше любимое Дорожное радио. Сегодня отмечает свой день рождения замечательная женщина, добрая, отзывчивая и очень красивая, Мухина Людмила. Желаю побольше счастья, любви, крепкого здоровья. Пусть каждый день будет светлым и радостным. А муж и дети окружают тебя любовью и заботой. Для тебя звучит песня. А вам спасибо, Дорожное радио, за внимание и отзывчивость. С уважением, Нина Михайловна, город Луганск.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить наших дорогих родных важным для них днем. Хотим передать пожелания следующими словами. Ртутная свадьба, ну надо же, вот, 38 лет, рука об руку, вот это полет. Пусть градус любви не снижается никогда, а счастье течет, как путь, сквозь года. Поставьте, пожалуйста, песню Филиппа Киркорова «Много счастья, много любви». Спасибо.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хочу поздравить друга Юру с днем рождения. Пожелать тебе, Юра, крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, чтобы все у тебя было на 5 за большим-большим плюсом. И пусть все у тебя будет хорошо. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет своему любимому куму Александру. Он ко мне приехал с Тулы. Поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У моей бабушки вчера был день рождения. Я хочу ее поздравить, спрашивать ее с днем рождения, пожелать счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Хочу заказать песню Николая Баскова «Вишневая любовь». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Поздравляем моих дорогих Владимира Михайловича и Наталью Викторовну с 33-летием супружеской жизни. Андрея Михайловича и Оксану Викторовну с 32-летием супружеской жизни. Сергея Олеговича и Анастасию Вячеславовну с 15-летием супружеской жизни. Всем вам, мои милые, желаю счастья огромного на долгие годы, семейного благополучия, радости. Любите и будьте любимы. Пусть ангел хранитель всегда сопровождает и оберегает вас. С любовью, мама, тетя Шура. Все родные, в качестве подарка прозвучит песня «Горько» в исполнении Марии Богомоловой. Дорожному радио желаю мира, удачи. До свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать всем отличного вечера, пятницы и прекрасных выходных. Пусть они будут насыщенными на яркие события, теплые встречи и хорошее настроение. Для своей хорошей знакомой Людмилы хочу передать большой привет. Мы с ней вчера сели случайно в один автобус. За время поездки мы так здорово поговорили обо всем на свете, что дорога показалась совсем короткой. Людмила, хорошего тебе дня и прекрасного настроения. Пусть наша вчерашняя встреча станет добрым началом для новых совместных поездок. Поставьте, пожалуйста, песни «Вот просто выходной». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения мою любимую бабушку, пожелать ей здоровья, семейной любви, благополучия и быть чаще в хорошем расположении духа. В честь такого замечательного дня хочу попросить Дорожное радио поставить для тебя песню. Большой любовью от внука. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить сегодня свою любимую мамочку Людмилу с днем рождения. Милая мама, хочу желать тебе долгих, счастливых лет. Пусть здоровье будет крепким, как твой характер, дни яркими, как ты сама, а сердце теплым, как твои объятия. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, что ты есть. Хочу заказать для тебя песню Галины Журавлевой «С днем рождения, мама». Спасибо.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить Катю Канаеву с днем рождения. Сестренка, поздравляю тебя от всей души с днем рождения. Желаю добра, уюта, мира. Чтобы у тебя все было хорошо, все получалось, здоровья тебе и всех благ. Присоединяйтесь к поздравлению родные и близкие. Прошу поставить для него песню «С днем рождения, хороший человек».
2: Да.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Передаю привет водителю такси Николаю, с которым нас свела судьба на дорогах. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить самую яркую подругу, настоящую львицу, вопреки всем тем, кто не верит в гороскопы, с днем рождения, Наташа. Хочу пожелать тебе больше приятных и радостных моментов, исполнения всех самых заветных желаний и мечт о лучшей жизни, надежных и верных людей рядом, и пусть белых полос будет все-таки чуть больше, чем черных. Поставьте, пожалуйста, песню Андрея Губина «Такие девушки, как звезды». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23:10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
4: Дорожное радио. Я хочу пожелать всем счастья, удачи в эти нелегкие дни. Всем дальнобойщикам, тем более моему дедушке. Поставьте песню.

0: Интерес.
1: Добрый вечер. Звоните еще.
2: Добрый вечер. Мое любимое дорожное радио. Хочу поставить песню «Скалолазка». Спасибо, мое любимое дорожное радио. И спасибо всем ведущим.
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: электросамокаты, мопеды, велосипеды и обновления для них в ПДД. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Свежие нормы для электросамокатов добрались до правил дорожного движения. Дело-то новое, вот и потихонечку обкатывают и уточняют. Сейчас очередная проблема нашлась среди владельцев некоторых мопедов. Эти хитрые товарищи ездят без прав под предлогом того, что якобы управляют СИМ, а для них удостоверения не нужны. Так вот, Минтранс решил внести уточнение. Под определение СИМ, средств индивидуальной мобильности, будут подпадать исключительно электросамокаты и аналогичный по характеристикам транспорт. Поправки пойдут в правительство к ноябрю. Не исключено, что к СИМ приравняют электровелосипеды, но не все модели подряд, а только те, у которых есть электромотор, позволяющий разгоняться быстрее 25 км в час без использования ног. Сейчас они считаются обычными велосипедами и подчиняются соответствующим правилам. Также планируется увеличить минимальный возраст катающихся на электросамокатах с 14 до 16 лет. Кроме того, в ПДД появятся новые дорожные знаки, один из которых будет обозначать зональный запрет движения СИМ на отдельной территории. Готовятся также правила обязательной регистрации электросамокатов. Их владельцам нужно будет подать заявление на портал госуслуг с фотографией электросамоката, после чего забрать из госавтоинспекции свидетельство о регистрации и номер. Параллельно с этим будут доработаны поправки КАП, в которых пропишут штрафы для катающихся. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио.
2: Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Вы как относитесь к бракосочетанию?
1: Вообще-то положительно.
2: Не, я об этом думать еще рано.
0: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
3: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
4: И бесплатную путевку.
0: Сибирь.

0: помедленнее. Я записываю. Там, где всегда мороз.
1: Короче, Склифосовский.

0: вообще не видишь? Или вообще не видишь?
1: Бомбарбье, Киргуду.

0: Простите, часовню тоже я позволил?
1: Нет, это брат Абат, в 14 веке.
2: Сообразим трое, а?
3: Грешно смеяться над больными людьми.
4: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого обсуждались меры совершенствования антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. Добавлю, ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство обсуждает меры поддержки для Wildberries и предпринимателей, пострадавших от атак на склады.
0: Мир.
1: США могут заключить соглашение с Ираном о прекращении огня совсем скоро. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. По его словам, авиация и флот Ирана уничтожены, и Тегеран потерпел в том числе экономическое поражение. Напомню, в середине июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагал перемирие на 60 дней. Однако в начале июля боевые действия возобновились и продлились до конца месяца. За 7 месяцев нынешнего года производство алкоголя в России по сравнению с тем же периодом года прошлого снизилось почти на 2,5%. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные Росалкоголь-Табакконтроля. Отмечается, что выпуск коньяка снизился на 8%, водки на 4,5%, а заметнее всего просело производство вина более чем на 11%. При этом категория ликероводочных изделий стала единственной среди основных видов крепкого алкоголя, где зафиксирован заметный прирост – почти 8%. Россияне чаще всего неверно ставят ударение в словах «каталог», «договор», «торты», «звонит» и «облегчить». Как пишет российская газета, об этом рассказала кандидат филологических наук Лариса Микалев. Она также отметила, что исключительно на последний слог ударение падает в словах «жалюзи», «квартал» и «диспансер». В словах «щавель», «километр», «оптовый» и «красивее» ударение фиксируется в средней или финальной части слова, а в формах «свекла» и «туфля» строго на первом слоге.
0: Транспорт.
1: Во многих регионах страны сохраняется жаркая погода. В связи с этим госкомпания «Автодор» напоминает водителям о правилах безопасности в дороге. Так, перед поездкой стоит открыть двери и окна, чтобы дать машине остыть. В пути не следует включать кондиционер на самую низкую температуру. Это вредит и автомобилю, и человеку. Кроме того, в закрытой машине ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных. Добавлю, по данным «Автодора», высокая температура воздуха фиксируется на трассе М-12 в Башкортостане, Свердловской области и Пермском крае, а также на М-4 в Липецкой, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Наш диджей уже готов.

Рекомендации по-русски на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.

0: Наша здесь не пропадала. Танцы по-русски на Дорожном радио.
1: Это будет наш с тобой секрет.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: тебя. С кем?
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: счастья.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку.

водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

найти, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров.

0: Наджак и наджакар.ру от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. «Моя любовь».